мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

университеты. Сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

это я, слышишь, я, и большая ошибка. Думать, будто бы я, это кисточка в чьих-то руках.

Давно уж солнце не всходило, в душе унылый и больной, осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны вранно нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоя, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы Твоя. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые Своя, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют, сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеку, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С ким не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, твари

Славою змійся Его же создалися ругатися Ему. Всяк Тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу Тебе им соберут, отвершу Тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же Тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа Твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях Своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа.

Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе, и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовал в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его». Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их. Положи дожди их, грады, огонь попаляющий в земли их. И порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их. Речей и придоша прузи и гусеницы, им же небе числа. И снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их. И порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их. И изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися, Египет, во исхождении их, яко на паде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и придоша крастили, и хлеба небесного насытия. Разверзи камень, и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоише благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю, и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь мы. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Збранно й воєводі боголюбіві царіце, превыше всякого создания Деве и Матери Христа Бога, похвальная восписуем Ти раби Твоей Богородице, Ты же яко боголюбивая и всемилостивая Мати, благоизволившая явить и пресветлый свой лик, благоверному князю Андрею, от бед и скорбей сохранины и храм сей, да зовем Ти. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Ангелов превыше, вся небесные силы величают Тебя, Богородицу Царицу. Мы же грешни на земле чудному Божию, о Тебе смотрению дивящися, всею душею, сердцем и устнами дерзаем глаголати. Радуйся, благословенная в женах Дева Благодатная, радуйся Всевышнего Мати, Духа Святого пребывание. Радуйся, Царица Небеса и Земли, и всех небесных сил Высшая. Радуйся, Ангелы Чтимая, от Серафим Воспеваемая. Радуйся, Благословляемая на Небеси и Славимая на Земли. Радуйся, воистину Пресноблаженная и Пренепорочная. Радуйся, Боголюбивая Царица Богородице, надежда и прибежище наше. Видящий премилосердная Матерь Божия, земное скорбное житие наше, немощи и болезни, благоизволи явите чудо, избрав сосуд благодати и милости свои к нам, благочестивого князя Андрея, обаче и мы с радостью несказанною припадаем к Тебе, Владычице, и из глубины души благодарим Тебя, нашу дивную заступницу, воспевающую Богу, Аллилуйя! Разумейте, хотя чудо, явленное милостью Твоею, Пресвятая Богородице, егда кони, веший святый образ Таша, и люди, к шествию подвигнути их невозмогоша, благоверный князь Андрей, начаться слезами молитесь к Тебе, Владычице, да покажешь и пречистая волю святую свою, Ты же в видении благоволилась, открыть и преблагий совет Твой, тем же и мы чудо сие воспоминающе, преклонши колено взываем сице, радуйся прославившая место обители Твоя дивным чудодействием и всем милость преизобильную нам показавшая, радуйся страну нашу светом своим озарившая и лучи света на всех нас простирающая, радуйся всеблагая наша наставнице, любовью нас привлекающая, радуйся, охранительнице наша от бед и болезней, радуйся у Господа спасения нашего ходатайце, Царице наша небесная, радуйся за вся благодеяние Твоя, благодарению нас научающая, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Сила Вышнего осеняет всех с верою и благоговением притекающих к Тебе, Пречистая Госпоже Богородице, и уповающих на Твою милость, понеже всякое благое прошение приемлешь и тепле, благоверный князь, моляше Тя, Владычице, явите волю Твою, преисполнився трепета пред таинством Твоего произволения, так ужде и мы к Тебе, Пречистая, прибегаем, умиленно вопиющая, всемилостивая покровительница наша, научи и нас прославлять и всечестное, и всехвальное имя Твое, и достойно воспевать и Богу, Аллилуйя. Имей на пути, яко боготечную звезду, честный образ Твой, Владычице, благоверный князь в прилежней молитве своей, пред чудотворною Твоей иконою, сподобися яви узреть и Тя, Царицу Небесную, теплое ходатайство Твое Богу, приносящее о месте явления Твоего, и о всем мире, о Божия Мати, Пречистая Богородице, с умилением припадаем к Тебе, и богатые Твои милости ожидающие, умильно вопием Ти, радуйся радости наша и крепкая заступница, радуйся, покрови наш и наше утешение, радуйся, охранительнице наша и наше упование, радуйся, отрадо наша и дивное о нас попечение,
Радуйся, похвало наше, чудеси нас удивляющая, радуйся, прибежище наше и залог вечного спасения. Радуйся, боголюбивая царице Богородице, надежду и прибежище наше. Недоумевает ум наш, как удостойно есть восхвалить тебя, и дивное явление Твое, Пресвятая Владычице, яко солнце лучи испущающие, представа еси молящемуся князю и так урекла еси, не хочу да образ мой несеши в Ростов, но во Владимире постави его, на сем месте во имя

Матір'я, прошення Твоя, Ти же овладичице тогда реквайсіко Господу усти своїми, Владико многомилостиві Господі Ісусі Христе, Сині Боже мой, молютя, да прибудет божественная благодать на людях Твоїх, і святозарний луч слави Твоєї да нисходит всегда на место сіє, мною избранное, истинно исповедуем, о Пречистая, яко скоро помагаешь и с верою к Тебе прибегающим, и с умилением воспевающе Тебе зовем сице. Радуйся, молитвеннице наша, пред Господем и Сыном Твоим, радуйся, заступнице всего рода человеческого и защитнице народа православного, радуйся, матернюю любовь Твою, всегда нам являющая, и вся благая нам дарующая, радуйся радости нам, благодати же и славы вечная ходатайце, дивная наша утешительнице, радуйся бытие обители и неспослание на ню благодати предвозвестившая, радуйся в память Твоего явления, храм во славу Рождества Твоего устроите указавшая, и там у Церкви Христовой дивное украшение явившая. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше, яко лучезарную звезду в пределах наших явленную, узре князь Андрей пресветлый образ Твой, Владычице, и в явлении сем уразумев знамение велия попечения Божия о месте явления Твоего, даде ему имя боголюбивое, о Царице и Владычице, освети и нас светом Твоим небесным, сохраняющий нас под кровом Твоим благим, услыши все умиленные молитвы, восхваляющих Тя и воспевающих Богу. Аллилуйя! Видение чудное Богоматери и святые словеса я приемля с радостным трепетом, благоверный князь, умиленно со слезами паде на землю и сладостно возблагодари Всевышнего, яко сподобися узреть Тя Пресвятую Богородицу. Посем ускори церковь заложите, иде же ныне боголюбивая обитель, именем Твоим красующийся молится за весь мир, пред пречистым Твоим образом, созерцающе в таковом сбытии знамени благодати, дерзаем воспевать и сице. Радуйся, милостивая, яко устроила еси тихое пристанище ищущим спасения. Радуйся, пресветлая, яко свет подаваешь и всем хотящим жити, преподобие и тем показуешь и правое стези к Царствию Небесному. Радуйся, теплая ходатайце, о живущих в обителях Твоих, милость свою выну им обещавшая. Радуйся, яко в трудях иноческих им всегда помогаешь и к трудолюбию подвизаешь им. Радуйся, яко в келиях монашеских на молитву вразумляешь и к добродетельному житию ревностно возбуждаешь. Радуйся, хранительница дивная обителей святых, яко Твоею благодатною силою оные зиждятся и преспевают в благочестии. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Проповедует вся земля наша богатые милости Твоя, Владычице, и дивное благодатное князя Андрея в разумление, всему последуя благоверный князь, повеле образ написать и тем подобием, яко же ему явися пречистая, и обред святую икону поклонися, радостно со слезами благодаря Бога, и скорую нашу помощницу взывая, аллилуйя. Восия благодать неизреченная от сельбоносной иконы Твоя, пресвятая и боголюбивая Мати, слышим и видим величие чудес, от нея бываемое, со удивлением взираем на сию икону, яко на пресветлое лице самой пречистые девы, о Госпоже Царице и Владычице, Ты выны возвязаешь руцы Твои на моление за нас, пред Сыном Твоим, не презри и вопиющих Ти похвальная сия. Радуйся во утешение нам даровавшее образ Твой чудотворный, радуйся новую милость и новую благодать сим в церкви являющая,
и тем путь спасения.

указующая, радуйся, покровительница наша, от бед нас спасающая, и в скорбях быстрое облегчение нам посылающая. Радуйся, сострадательнейшая, к болезням нашим, скорую помощь нам подающая. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Хотя благоверный князь достойно почтить и пресвятую волю Твою, Владычице, собра архиереи, священники и людей множество, да ублажат Тя хвалебно собором, о чудного торжества, о премудрости судеб Твоих, Владычице, преславно приносится чудотворная Твоя икона в дивный храм Всечестного Рождества Твоего, чудодействием прославляется Церковь Твоя, о Госпоже Богородице, и все предстоящие радости и умиления исполнены, преклонши колено, целую Твой пречистый образ и взывают, о Мати Боголюбивая, осени всесильною Твоею десницею и нас, воспевающих Богу, Аллилуйя. Дивна дела Твоя, Владычице, все люди здравие и болящие, богатые и нищие, все прибегаем к Тебе, сострадательнейшей Матери нашей, не отрини нас от лица Твоего, буди милостива к нам, недостойным рабом Твоим, во всех путях жизни нашей, защити и помилуй от всея души любовью вопиющих Тебе таковая. Радуйся ненадеющихся надеяния и печальных утешения, радуйся оскорбящих попечения и бедствующим помощи, радуйся алчащих кормительница и нищих одеяния, радуйся убогих заступница и болящих исцеления, радуйся старцев покровительница и юных воспитательница, радуйся враждующих примирения и обидимых защитница, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Дивное чудо принесения преславной иконы Твоя, Владычице, торжественно всечествуем и на всякое лето, всей светлый праздник благодарнее воспоминаемся, неисчетное благодеяние чудес Тобою пречистая, от иконы дивно источаемых, и Тя угодниче Божие Леонтие, помощь призываем, чтуще с любовью честную память Твою, да молитвами Твоими сподобимся у Пречистые обрести благодать, еще же непрестанно воспевать и Господу, Аллилуйя. Все величие чудес Твоих Пречистая, несть исчислить и возможно, когда безбожный царь Баты, разоряя грады и веси и храмы сожигая, со многою ратью приблизися и ко святей обители Твоей Пречистая, вниди в церковь и обрет чудотворную икону, дерзостно положи руку на дорогая ризы, храм со всем богатством огню предаде, точью един образ Твой, Владычице, цел обретися и ничем же поврежден бысть, о велие чудо, поколь дивны знамения благодати являешь и нам Пречистая, кто не ублажит Тя, кто не воспоет Твоя славная чудеса, и мы грешние со умилением взирающи на святую икону Твою, толь чудесно от погибельного пламени сохраншуюся, со слезами взываем сице. Радуйся, яко купина огнем горевшая и неопально прибывшая, радуйся, яко благодать Тебе дадеся силу огненной угашати, радуйся в годину напасти испытаний, оставшая нам святую икону свою во утешение, радуйся, яко благостынею своей угашаешь в нас огни честия, пламенем огня божественного, радуйся, прославившая чудесы икону Твою, радуйся, яко молитвою и лобызанием иконы Твоей, все мы приемлем благодатное утешение, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Все упование возлагаем на Твою благость, Пресвятая Владычице, милосердию Твоему несть конца, величие же Твое, кто исповесть, предстояще с мольбою у престола Всевышнего, коль многое множество чудес являла еси нам Пречистая, коль дивно спасла еси славный град наш
от грозного врага Тамерлана, коль чудно об'ят його великий страх, пришествием твоїм матір градов наших, і понуді Абі отступіті со всім воїнством, не умолчим никогда заступниця наша преславная о всех твоих благодеяниях, да не будет под спудом свет чудес твоих, и ныне предстоящий пред пречистым твоим образом, и молящийся умиленную душею и сокрушенным сердцем, взываем Богу, Аллилуйя! Ведь и многовещания не довлеют по достоянию воспеть и хвалу и благодарение пречистии, как у царственный град сохрани от татарских полчищ, егда вся рать вражия отступаши от предел наших, царь Иоанн со скорбью и слезами отпусти чудотворный образ Твой, боголюбивая владычица в избранную обитель Твою, иди же со умилением и радостью неизреченную, святоша его люди, и от мала до велика все преклонши колена, ублажах у тебя пречистая, и мы сия радости мысленя причащающейся, царице небесне вопием благодарнее. Радуйся, премилосердая утешительница наша, святую икону дати нам изволившая, радуйся от нашествия врагов иноплеменных нас дивно спасшая, радуйся царей наших несокрушимый щите, радуйся отечества нашего благонадежное утверждение, радуйся воинство крепкое защиту от меча вражия сохраняющая, радуйся от разорения, плена и лютой смерти, святую десницу Твою всех уповающих на Тя избавляющая. Радуйся, боголюбивая Царица Богородице, надежду и прибежище наше. Спасти хотя свою душу, благочестивый царь Феодор, любовью божественную разжигаем, добре подвязайся, пребывая в посте и молитве, и вельми любя боголюбивую обитель, часто ю посещаше, единожды же с теплою молитвою пред чудотворною Твоей иконою, боголюбивая Мати, от усердия своего в дар Тебе принесе, носимый на персях своих честный крест, каменьми дорогими украшенный, взирающий на сие дивное украшение иконы Твоей, о пречистая, радуемся все духовно осем, как у Тя царицу и владычицу, славят и чтут все верни, и молящиеся вопием Богу, Аллилуйя. Стена, ограждающая не от всяких болезней, бываешь Пресвятая Богородице, егда со умиленную молитвою призываем в помощь нашу Твоя матернее милосердие, аще бы Ты не бы предстояла, боголюбивая Мати, молящая нас, кто бы нас избавил от смертоносных ран и язв всегубительных, с умилением созерцаем, как он на пути благодатного шествия Твоего, всеболящий чудесно исцеляхуся, и струпи на телесеях в мгновение ока врачевахуся, тем же мы, припадающие к цельбоносней иконе Твоей, молим Тя, Владычице, не оставины милостью Твоею пребогатою, избавены от всяких болезней, наипаче же от смертоносной язвы и пагубы, о Пресвятая Богородице, благоспешно спаси нас и помилуй с верою и любовью вопиющих Ти из глубины души. Радуйся, страны нашей православная дивная покровительница, многожды от бед и напастию избавлявшая. Радуйся, страдальцев благодатным утешением венчающая и расслабленным скорое восставление дающая. Радуйся слепым прозрение и хромым от недуга их дивное избавление даровавшая. Радуйся пораженных различными недугами и болезнями чудесно исцеляющая. Радуйся скорбящих родителей в лишении чад их утешающая благодатную Твоей помощью. Радуйся целительнице наша в страданиях телесных и благая утешительница в печалях наших душевных. Радуйся, боголюбивая царице Богородице, надежда и прибежище наше. Пение благодарственное всемилено приносит Тебе, боголюбивая Мати, вся страна наша за чудное избавление от смертоносной язвы, то ли гибельно ю поразившая, светлые дни дивных исцелений начертаны на сердцах верующих,
и моления теплые возносятся на всякое лето в память сего радостного торжества. И эта святая икона Твоя, Владычице, с пении духовными приносится в славный град наш. Красуйся и ликуй, благословенный граде, торжествуйте, правоверние, зрящие несомую икону Владычицы, источающую неисчетное исцеление всем притекающим к ней с верою и любовью. Преклоняем и мы колено пред Тобою, Пресвятая Богородице, величаем Тя и молим. Прими милостивно и от нас жертву хвалы и прославления, приносимую Тебе от недостойных раб Твоих, вопиющих Богу, аллилуйя. Светозарную икону Твою, боголюбивая Мати, с благоговением зрим в божественных храмах Твоих радующийся. Кто не прибегаши к Тебе, Владычице, кто не поклоняшися, кто не лобзаши Твоя пречистые стопы, кто не умоляши Тя заступницу нашу, о Пресвятая Дева, прими веру и усердие наше, направи путь наш на стези истины, умоли Господа и Сына Твоего, да спасет нас ими живесь судьбами, да не погибнем в нераскаянии о наших грехопадениях, и услыши моление к Тебе взывающих, радуйся, благодатная, всеми добродетелями приукрашенная, Своею благодатью нас не оставляющая. Радуйся, хранительница наша, в час смертной тьму вражи отгоняющая и по смерти нас упокоевающая. Радуйся, милостивая, милость свою нам являющая в день испытания. Вон же открыются дела наша, добрая же и злая. Радуйся, милосердая, заступление нам посылающая и тем в будущем вечной радости сподобляющая. Радуйся, боголюбивая Царица Богородице, надежду и прибежище наше. Благодатью Божественную осеняема святого Иоанна Предтечу, слики Архангел зрим, стоящие окрест пречистая Матери Боголюбивая, вкупе же ублажаем и Тя, угодниче Божий, помози нам немощным иметь веру непоколебиму, ум чист, сила и произволение, освящайте души наши постом и молитвою, и вино полагать и хранение устом нашим, да молитвами, Владычицы, и Твоими сподобимся достойно воспети Богу нашему. Аллилуйя! Поющий неисчетное знамение и чудеса Твоя, Пресвятая Богородице, умиленно припадаем к пречистому образу Твоему, боголюбивая Мати, лобызающий его со страхом и трепетом, хвалим Тя, яко неисчерпаемый источник благодати, и молим, буди ходатайца о нас, воздвигни руце к Сыну Твоему, да вину в жизни сей и в будущей, милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Тебе. Радуйся, пресноблаженная, паче земнородных ведущая, блаженство пребывать и с Богом, радуйся и нас, причастники сего блаженства соделывающая, радуйся, пренепорочная Дева, всецело стяжавшая чистоту, смирение и непорочность, радуйся, дарующая нам благая сия, да будем угодны Тебе и Богу. Радуйся, всемилостивая Царице, простирающая на нас грешных милость свою во всякое время живота нашего. Радуйся, чадолюбивая Мати, дарующая нам свое матернее заступление в час смерти. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательница, малая сия, услышавши смиренные мольбы наша, призрена ны милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама Пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела, и сподоби нас в будущей жизни веселий и радований, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою в бесконечном веце вопием Богу. Аллилуйя! О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательница, малая сия, услышавши смиренные мольбы наша,
Призрена ним милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющий духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела, и сподоби нас в будущей жизни веселье и радовании, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою в бесконечном веце, вопием Богу, Аллилуйя! О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательница, малая сия, услышавши смиренные мольбы наша, презрена ныне милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающий руку помощи, отгоняющий духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела, и сподоби нас в будущей жизни веселье и радовании, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою в бесконечном веце вопием Богу, Аллилуйя! Ангелов превыше вся небесные силы величают Тя, Богородицу Царицу, мы же грешни на земли, чудному Божию о Тебе смотрению дивящися, всею душею, сердцем и устнами дерзаем глаголати. Радуйся, благословенная в женах Дева благодатная, радуйся Всевышнего Мати, Духа Святого пребывания, радуйся Царица небесей земли и всех небесных сил высшая, радуйся, ангелы чтимая, от Серафим воспеваемая, радуйся, благословляемая на небеси и славимая на земли, радуйся, воистину пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, боголюбивая Царица Богородице, надежда и прибежище наше, взбранной воеводе боголюбивой Царице, превыше всякого создания Деве и Матери Христа Бога, похвальное восписуем Те, раби Твоей Богородице, Ты же, яко боголюбивая и всемилостивая Мати, благоизволившая явить и пресветлый свой лик благоверному князю Андрею, от бед и скорбей сохраненный храм сей дозовем Ти, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. О, пречистая Госпоже Богородице, Мати Боголюбивая, надежда нашего спасения, возри милостивно на предстоящее с верою и любовью, и поклоняющийся пречистому образу Твоему, прими наше хвалебное пение сие, и пролей теплую Твою молитву о нас грешных, ко Господу, да презревся наше согрешение, спасет и помилует нас. О предивная Владычице, покажи на нас чудные милости Твоя, избави нас от всякие скорби, настави на путь всякие добродетели и благостыни, спаси от искушений, беды, болезней, изми от нас оклеветания и ссоры, сохрани от молниеносного грома, от запаления огненного, от глада, труса, потопа и смертоносной язвы, подай нам свою милостивую помощь на пути, в море и на суше, да не погибнем люте, о всемилостивая боголюбивая Мати, с твердым упованием восславим к Тебе нашу убогую молитву, не отрини наших слез и воздыханий, не забуди нас во все дни живота нашего, навсегда пребывай с нами, и Твоим заступлением и ходатайством у Господа подай нам отраду, утешение, защиту и помощь, да вынославим и величаем преблагословенное и всепетое имя Твое. Аминь. О чудная и высшая всех тварей Царица Богородице, Небесного Царя Христа Бога нашего Мати, услыши нас грешных и недостойных раб Твоих, в часе и молящихся и припадающих к Тебе с воздыханием и слезами, и умильно глаголящих, изведи нас от рова страстей Владычице, избави нас от всякие скорби и печали, огради от всякие напасти и злых клевет, от неправедного и лютого навета вражия. Можешь, ибо, о благодатная Матерь наша, не точи от всякого з вас охраните люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдите и спасти, разве Тебе иные предстательницы в бедах и обстояниях,
І тє плеходатаєце о нас грєшних ніїмамих Сину Твоєму, Христу Богу нашому, Його же умолів владичице, да спасєнні Тобою, славім і в будущем віце всесвятое ім'я Сина Твоєго і Бога нашого, купно со Отцем і Святим Духом, нині і в безконечні я віки. Амінь. Боголюбивая Царице, низкусоможная Дева Богородице Мария, моли за ны Тебе возлюбившего и росшегося от Тебе Сына Твоего Христа Бога нашего, подати нам оставление прегрешений, мирови мир, земли, плодов изобилия, пастырем святыню и всему человечу роду спасения, ограды нашей страны наша, от нахождения иноплеменных заступи, и от междуусобной брани сохрани, о Мати Боголюбивая Дево, о Царице Всепетая, ризою Твоею покри нас от всякого зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша. Всепетая Всеславная Царице Богородице, Мати Всея Твари Содетеля, христианская надежда и заступница, печальных утешения, ненадеющихся и отчаявшихся скорое надеяние, молим Тя, милостиво буди нам грешным, и не остави раб своих, и не отрини моления верных, в скорбях и бедах пред честным образом Твоим избавления требующих, о Владычице благая помощнице, ризою Твоею честною нас защити, и от всех зол избави, моляще Сына Твоего Христа Бога нашего, да спасе души наша, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева днесь предстоит Сыну, руцы свои к Нему простирающие. Святый князь Андрей радуется, и с Ним страна наша торжествует. Нас бо ради молит Богородица Превечного Бога. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

самцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи. Их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любя.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро.

соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд, но внутри у них сокрыт страшный

ни яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод.

где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста. Ведь в почете у людей и Творца

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат.

впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова неблаговест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс.

И потому пошел процесс, молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес: не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без? Но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

отрез. Ворова был головорез, потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

прочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом дорожить.

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется у

скорбях-то любовь лишь мужает, в ней веры глубинный запас, в ней сила живет неземная.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

Великий противен гласу сми, не отврати лица твоего от отрока твоего.

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прекрас и вранья.

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак,

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

отрез. Ворова был головорез, потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши,

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранно нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по нашахуми вразимый, и хвалящий имя мною клянякуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, в исповедании и велилепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненную.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы во гнездятся, и ради его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил Иси луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля Твоя.

приплаваю, змейся его же создалась и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их исчезнут и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Веков аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помяну век завет Свое, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе Его, железо пройде душа Его, донде же прииде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его. Посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его, приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание Его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложи наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Взбранної воєводі боголюбіві царіце, превише всякого создання Деві і Матері Христа Бога, похвальне восписуєм ті рабі Твої, Богородице, Ти же яко боголюбівая і всемилостивая Маті, благоизволивше явити пресвятвий свой лик, благоверному князю Андрею, от бед и скорбей сохранины и храм сей, да зовем ти. Радуйся, боголюбивая царице Богородице, надежда и прибежище наше. Ангелов превыше, вся небесные силы величают тебя, Богородицу царицу. Мы же грешни на земле чудному Божию, о тебе смотрению дивящися, всею душею, сердцем и устнами дерзаем глаговати. Радуйся, благословенная в женах Дева благодатная, радуйся Всевышнего Мати, Духа Святого пребывание, радуйся Царице Небесе и Земли и всех небесных сил Высшая, радуйся, Ангелы чтимая, от Серафим воспеваемая, радуйся, благословляемая на небеси и славимая на земли, радуйся воистину пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, боголюбивая царице Богородице, надежда и прибежище наше, видящий премилосердная Матерь Божия, земное скорбное житие наше, немощи и болезни, благоизволи явите чудо, избрав сосуд благодати и милости свои к нам, благочестивого князя Андрея, обаче и мы с радостью несказанною припадаем к Тебе, Владычице, и из глубины души благодарим Тебя, нашу дивную заступницу, воспевающую Богу, Аллилуйя. Разумейте, хотя чудо, явленное милостью Твоею, Пресвятая Богородице, егда кони, веший святый образ Таша, и люди к шествию подвигнути их невозмогоша, благоверный князь Андрей, начаться слезами молитесь к Тебе, Владычице, да покажешь и пречистая волю святую свою, Ты же в видении благоволилась, открытие преблагий совет Твой, тем же и мы чудо сие воспоминающе, преклонши колено взываем сице, радуйся, прославившая место обители Твоя, дивным чудодействием и всем милость преизобильную нам показавшая, радуйся, страну нашу светом своим озарившая и лучи света на всех нас простирающая, радуйся, всеблагая наша наставница, любовью нас привлекающая, радуйся, охранительница наша от бед и болезней, радуйся у Господа спасения нашего ходатайце, Царице наша небесная, радуйся за вся благодеяние Твоя, благодарению нас научающая, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Сила Вышнего осеняет всех с верою и благоговением притекающих к Тебе, пречистая Госпоже Богородице, и уповающих на Твою милость, понеже всякое благое прошение приемлешь и тепле, благоверный князь, моляши Тя, Владычице, явите волю Твою, преисполнився трепета пред таинством Твоего произволения, такожде и мы к Тебе, пречистая, прибегаем, умиленно вопиющее, всемилостивая покровительница наша, научи и нас прославлять и всечестное, и всехвальное имя Твое, и достойно воспевать и Богу, Аллилуйя. Имей на пути, яко боготечную звезду, честный образ Твой, Владычице, благоверный князь, в прилежней молитве своей, пред чудотворною Твоей иконою, сподобися яви узреть и Тя, Царицу Небесную, теплое ходатайство Твое, Богу приносящее о месте явления Твоего, я всем мире, о Божия Мати, Пречистая Богородице, с умилением припадаем к Тебе, и богатые Твои милости ожидающие, умильно вопием Ти, радуйся радости наша и крепкая заступница, радуйся покрови наш и наше утешение, радуйся, охранительница наша и наше упование, радуйся, отрадо наша и дивное о нас попечение,
Радуйся, похвало наше, чудеси нас удивляющая, радуйся, прибежище наше и залог вечного спасения. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Недоумевает ум наш, как удостойно есть восхвалить Тебя, и дивное явление Твое, Пресвятая Владычице, яко солнце лучи испущающие, представа еси молящемуся князю и так урекла еси, не хочу да образ мой несеши в Ростов, но во Владимире постави его, на сем месте во имя моего Рождества церковь воздвигни, и обиталище иноком состави, и воздевши свои божественные руце ко владычнему образу скрыся от духовных очес его, преклоняем и мы колено пред тобою, боголюбивая Мати, и Твое чудное явление и веление разумеющее, из глубины души воспеваем Богу, Аллилуйя. Слыша, Господь, моление Твое, Богоизбранная Царица Небесная, обеща выну исполните, яко преблагие Матери прошение Твоя. Ты же, о Владычице, тогда реквайся ко Господу усты своими, Владыко многомилостиве Господи Иисусе Христе, Сыне и Боже мой, молю Тя, да пребудет божественная благодать на людях Твоих, и светозарный луч славы Твоя да нисходит всегда на место сие, мною избранное, истинно исповедуем, о Пречистая, яко скоро помогаешь и с верою к Тебе прибегающим, и с умилением воспевающе Тебе зовем сице. Радуйся, молитвеннице наша, пред Господем и Сыном Твоим, радуйся, заступнице всего рода человеческого и защитнице народа православного, радуйся, матернюю любовь Твою, всегда нам являющая и вся благая нам дарующая, радуйся, радости нам, благодати же и славы вечная ходатайце, дивная наша утешительнице». Радуйся, бытие обители и неспослание на ню благодати предвозвестившая. Радуйся в память Твоего явления, храм во славу Рождества Твоего устроите указавшая, и там у Церкви Христовой дивное украшение явившая. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Яко лучезарную звезду в пределах наших явленную, узре князь Андрей пресветлый образ Твой, Владычице, и в явлении сем уразумев знамение велия попечения Божия о месте явления Твоего, даде ему имя боголюбивое, о Царице и Владычице, освети и нас светом Твоим небесным, сохраняющий нас под кровом Твоим благим, услыши все умиленные молитвы, восхваляющих Тя и воспевающих Богу, Аллилуйя. Видение чудное Богоматери и святые словеса я приемля с радостным трепетом, благоверный князь, умиленно со слезами паде на землю и сладостно возблагодари Всевышнего, яко сподобися узреть Тя Пресвятую Богородицу. Посем ускори церковь заложите, иди же ныне, боголюбивая обитель, именем Твоим красующийся молится за весь мир, пред пречистым Твоим образом, созерцающий в таковом сбытии знамение благодати, дерзаем воспевать и сице. Радуйся, милостивая, яко устроила еси тихое пристанище, ищущим спасения. Радуйся, пресветлая, яко свет подаваешь и всем хотящим жити, преподобие и тем показуешь и правое стези к Царствию Небесному. Радуйся, теплая ходатайце, о живущих в обителях Твоих, милость свою выну им обещавшая. Радуйся, яко в трудях иноческих им всегда помогаешь и к трудолюбию подвизаешь им. Радуйся, яко в келиях монашеских на молитву вразумляешь и к добродетельному житию ревностно возбуждаешь. Радуйся, хранительница дивная обителей святых, яко Твоею благодатною силою оные зиждятся и преспевают в благочестии. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице,
надежду и прибежище наше, проповедует вся земля наша богатые милости Твоя, Владычице, и дивное благодатное князя Андрея вразумление, всему последуя благоверный князь, повеле образно писать и тем подобием, як уже ему явися пречистая, и обред святую икону поклонися, радостно со слезами благодаря Бога, и скорую нашу помощницу взывая, Аллилуйя! Восия благодать не изречи.

покорные, радуйся новую милость и новую благодать сим в церкви являющая и тем путь спасения показующая. Радуйся, покровительница наша, от бедна спасающая и в скорбях быстрое облегчение нам посылающая. Радуйся, сострадательнейшая к болезням нашим, скорую помощь нам подающая. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Хотя благоверный князь достойно почтите пресвятую волю Твою, Владычице, собра архиереи, священники и людей множество, да ублажат Тя хвалебно собором, о чудного торжества, о премудрости судеб Твоих, Владычице, преславно приносится чудотворная Твоя икона в дивный храм всечестного Рождества Твоего. Чудодействием прославляется Церковь Твоя, о Госпоже Богородице, и все предстоящие радости и умиления исполнены, преклонши колено, целую Твой пречистый образ и взывают, о Мати Боголюбивая, осени всесильною Твоей десницею и нас, воспевающих Богу, Аллилуйя. Дивна дела Твоя, Владычице, все люди здравие и болящие, богатые и нищие, все прибегаем к Тебе, сострадательнейшей Матери нашей, не отрини нас от лица Твоего, буди милостива к нам, недостойным рабом Твоим, во всех путях жизни нашей, защити и помилуй от всей души любовью вопиющих Тебе таковая. Радуйся ненадеющихся надеяния и печальных утешения, радуйся оскорбящих попечения и бедствующим помощи, радуйся алчущих кормительница и нищих одеяния, радуйся убогих заступница и болящих исцеления, радуйся старцев покровительница и юных воспитательница, радуйся враждующих примирения и обидимых защитница, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Дивное чудо принесения преславной иконы Твоей, Владычице, торжественно всечествуем и на всякое лето, всей светлый праздник благодарнее воспоминаемся, неисчетное благодеяние чудес Тобою пречистая, от иконы дивно источаемых, и Тя угодниче Божие Леонтие, помощь призываем, чтуще с любовью честную память Твою, да молитвами Твоими сподобимся у пречистые обрести благодать, еще же непрестанно воспевать и Господу, Аллилуйя. Все величие чудес Твоих пречистая, несть исчислить и возможно, когда безбожный царь Баты, разоряя грады и веси и храмы сожигая, со многою ратью приблизися и ко святей обители Твоей пречистая, вниди в церковь и обреть чудотворную икону, дерзостно положи руку на дорогая ризы, храм со всем богатством огню предаде, точью един образ Твой, Владычице, цел обретися и ничим же поврежден бысть, о велие чудо, околь дивны знамения благодати являешь и нам пречистая, кто не ублажит Тя, кто не воспоет Твоя славная чудеса, и мы грешние со умилением взирающие на святую икону Твою, толь чудесно от погибельного пламени сохраншуюся, со слезами взываем сице. Радуйся, як купина огнем горевшая и неопально прибывшая, радуйся, яко благодать Тебе дадеся силу огненную угашати, радуйся в годину напасти испытаний, оставшая нам святую икону свою во утешение, радуйся, яко благостынею своей угашаешь и в нас огонь нечестия, пламенем огня божественного, радуйся, прославившая чудесы икону Твою, радуйся, яко молитвою и лобызанием иконы Твоей, все мы приемлем благодатное утешение, радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Все упование возлагаем на Твою благость, Пресвятая Владычице, милосердию Твоему несть конца, величие же Твое, кто исповесть, предстоящий с мольбою у престола Всевышнего, коль многое множество чудес.

чудес являлась нам пречистая, подивно спаслась и славный град наш от грозного врага Тамерлана, коль чудно объят его великий страх пришествием Твоим, Матерь городов наших, и по нуде Аби отступите со всем воинством, не умолчим никогда заступница наша преславная во всех Твоих благодеяниях, да не будет под спудом свет чудес Твоих, и ныне предстоящий пред пречистым Твоим образом, и молящийся умиленную душею и сокрушенным сердцем, взываем Богу Аллилуйя. Ведь и многовещания не довлеют по достоянию воспеть и хвалу и благодарение пречистии, как у царственный град сохрани от татарских полчищ, егда вся рать вражия отступаши от предел наших, Царь Иоанн со скорбью и слезами отпусти чудотворный образ Твой, боголюбивая владычица в избранную обитель Твою, иди же со умилением и радостью неизреченную, святоша его людие, и от мала до велика все преклонши колена, ублажах у Тя пречистая, и мы сия радости мысленем причащающейся, Царице Небесне вопием благодарнее». Радуйся, премилосердая утешительница наша, святую икону дати нам изволившая. Радуйся от нашествия врагов иноплеменных нас дивно спасшая. Радуйся царей наших несокрушимый щите. Радуйся отечества нашего благонадежное утверждение. Радуйся воинства крепкая защита от меча вражия сохраняющая. Радуйся от разорения, плена и лютой смерти, святую десницу Твою всех уповающих на Тя избавляющая. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. Спасти хотя свою душу, благочестивый царь Феодор, любовью божественную разжигаем, добре подвязайся, пребывая в посте и молитве, и вельми любя боголюбивую обитель, часто ю посещаше, единожды же с теплою молитвою пред чудотворною Твоей иконою, боголюбивая Мати, от усердия своего в дар Тебе принесе, носимый на персях своих честный крест, каменьми дорогими украшенный, взирающий на сие дивное украшение иконы Твоей, о пречистая, радуемся все духовно осем, как отя царицу и владычицу, славят и чтут все верни, и молящиеся вопием Богу, Аллилуйя. Стена ограждающая не от всяких болезней, бываешь и Пресвятая Богородице, егда со умиленную молитвою призываем в помощь нашу Твое матернее милосердие, аще бы Ты не бы предстояла, боголюбивая Мати, молящая нас, кто бы нас избавил от смертоносных ран и язв всегубительных, с умилением созерцаем, как он на пути благодатного шествия Твоего, всеболящий чудесно исцеляхуся, и струпи на телесе в мгновение ока врачевахуся, тем же мы, припадающие к цельбоносней иконе Твоей, молим Тя, Владычице, не оставины милостью Твоею пребогатою, избавлены от всяких болезней, наипаче же от смертоносной язвы и пагубы, о Пресвятая Богородице, благоспешно спаси нас и помилуй с верою и любовью вопиющих Ти из глубины души. Радуйся, страны нашей православная дивная покровительница, многожды от бед и напастью избавлявшая. Радуйся, страдальцев благодатным утешением венчающая и расслабленным скорое восставление дающая. Радуйся слепым прозрение и хромым от недуга их дивное избавление даровавшая. Радуйся пораженных различными недугами и болезнями чудесно исцеляющая. Радуйся скорбящих родителей в лишении чад их утешающая благодатную Твоей помощью. Радуйся целительнице наша в страданиях телесных и благая утешительница в печалях наших душевных. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежда и прибежище наше. Пение благодарственное всемилено приносит Тебе, боголюбивая Мати, вся страна наша за чудное избавление от смертоносной язвы, то ли гибельно ю поразившая,
Светлые дни дивных исцелений начертаны на сердцах верующих, и моления теплые возносятся на всякое лето в память сего радостного торжества. И эта святая икона Твоя, Владычице, с пении духовными приносится в славный град наш. Красуйся и ликуй, благословенный граде, торжествуйте, правоверни, зрящие несомую икону Владычицы, источающую неисчетное исцеление всем притекающим к ней с верою и любовью, преклоняем и мы колено пред Тобою, Пресвятая Богородице, величаем Тя и молим, прими милостивно и от нас жертву хвалы и прославления, приносимую Тебе от недостойных раб Твоих, вопиющих Богу, Аллилуйя». Светозарную икону Твою, боголюбивая Мати, с благоговением зрим в божественных храмах Твоих радующийся, кто не прибегаши к Тебе, Владычице, кто не поклоняшися, кто не лобызаши Твоя пречистые стопы, кто не умоляши Тя заступницу нашу, о Пресвятая Дева, прими веру и усердие наше, направи путь наш на стези истины, умоли Господа и Сына Твоего, да спасет нас ими живесь судьбами, да не погибнем в нераскаянии о наших грехопадениях, и услыши моление к Тебе взывающих, радуйся, благодатная, всеми добродетелями приукрашенная, Своею благодатью нас не оставляющая, радуйся, хранительница наша, в час смертной тьму вражи отгоняющая и по смерти нас упокоевающая. Радуйся, милостивая, милость свою нам являющая в день испытания. Вон же открыются дела наша добрая же и злая. Радуйся, милосердая, заступление нам посылающая и тем в будущем вечной радости сподобляющая. Радуйся, боголюбивая Царица Богородице, надежда и прибежище наше. Благодатью Божественную осеняема святого Иоанна Предтечу, слики Архангел зрим, стоящие окрест Пречистая Матери Боголюбивая, вкупе же ублажаем и Тя, угодниче Божий, помози нам немощным иметь веру непоколебиму, ум чист, сила и произволение, освящайте души наши постом и молитвою, и вино полагать и хранение устом нашим, да молитвами, Владычицы, и Твоими сподобимся достойно воспети Богу нашему. Аллилуйя! Поющи неисчетное знамение и чудеса Твоя, Пресвятая Богородице, умиленно припадаем к пречистому образу Твоему, боголюбивая Мати, лобызающей Его со страхом и трепетом, хвалим Тя, яко неисчерпаемый источник благодати, и молим, буди ходатайца о нас, воздвигни руце к Сыну Твоему, да вину в жизни сей и в будущей, милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Тебе. Радуйся, пресноблаженная, паче земнородных ведущая, блаженство пребывать и с Богом, радуйся и нас, причастники сего блаженства соделывающая, радуйся, пренепорочная Дева, всецело стяжавшая чистоту, смирение и непорочность, радуйся, дарующая нам благая сия, да будем угодны Тебе и Богу. Радуйся, всемилостивая Царице, простирающая на нас грешных милость свою во всякое время живота нашего. Радуйся, чадолюбивая Мати, дарующая нам свое матернее заступление в час смерти. Радуйся, боголюбивая Царице Богородице, надежду и прибежище наше. О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательница, малая сия, услышавши смиренные мольбы наша, призрена ны милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама Пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела, исподоби нас в будущей жизни веселий и радований, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою в бесконечном веце вопием Богу. Аллилуйя! О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательница,
Мало есть я, услышавши смиренные мольбы наша, презренны милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющий духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела, и сподоби нас в будущей жизни веселье и радовании, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою бесконечним веце, вопием Богу, Аллилуйя. О Мати Боголюбивая, Царица Небесная, Всемощная наша Предстательнице, малая сия, услышавши смиренные мольбы наша, презренны милостивым Твоим оком, буди нам скорая заступница в день кончины нашей, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духов злобы, ищущих поглотить и душу нашу при разлучении от тела. Исподоби нас в будущей жизни веселье и радование, возвеличите и прославите Тя, яко преблагую покровительницу нашу, да спасение Тобою бесконечным веце вопием Богу, Аллилуйя. Ангелов превыше вся небесные силы величают Тя, Богородицу Царицу, мы же грешни на земли, чудному Божию о Тебе смотрению дивящися, всею душею, сердцем и устнами дерзаем глаголати. Радуйся, благословенная в женах Дева благодатная, радуйся Всевышнего Мати, Духа Святого пребывание, радуйся, Царица Небесей Земли и всех небесных сил Высшая, радуйся, Ангелы чтимая, от Серафим воспеваемая, радуйся, благословляемая на небеси и славимая на земли, радуйся воистину пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, Боголюбивая Царица Богородице, надежда и прибежище наше, в избранной воеводе Боголюбивой Царице, превыше всякого создания Деве и Матери Христа Бога, похвальное восписуем Те, раби Твоей Богородице, Ты же, яко Боголюбивая и всемилостивая Мати, благоизволившая явить и пресветлый свой лик благоверному князю Андрею, от бед и скорбей сохраненный храм сей дозовемте, радуйся, Боголюбивая Царица Богородице, надежда и прибежище наше. О, Пречистая Госпоже Богородице, Мати Боголюбивая, надежда нашего спасения, воззри милостивно на предстоящее с верою и любовью, и поклоняющийся пречистому образу Твоему, прими наше хвалебное пение сие, и пролей теплую Твою молитву о нас грешных, о Господу, да презревся наше согрешение, спасет и помилует нас. О предивная Владычице, покажи на нас чудные милости Твоя, избави нас от всякие скорби, настави на путь всякие добродетели и благостыни, спаси от искушений, беды, болезней, изми от нас оклеветания и ссоры, сохрани от молниеносного грома, от запаления огненного, от глада, труса, потопа и смертоносной язвы, подай нам свою милостивую помощь на пути, в море и на суше, да не погибнем люте, о всемилостивая Боголюбивая Мати, с твердым упованием восылаем к Тебе нашу убогую молитву, не отрини наших слез и воздыханий, не забуди нас во все дни живота нашего, навсегда пребывай с нами, и Твоим заступлением и ходатайством у Господа подашь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да вынославим и величаем преблагословенное и всепетое имя Твое. Аминь. О чудная и высшая всех тварей Царице Богородице, Небесного Царя Христа Бога нашего Мати, услыши нас грешных и недостойных раб Твоих, часи молящихся и припадающих к Тебе с воздыханием и слезами, и умильно глаголющих, изведи нас от рова страстей, Владычице, избави нас от всякие скорби и печали, огради от всякие напасти и злых клевет, от неправедного и лютого навета вражия. Можешь и Бо, о благодатная Матерь наша, не точи от всякого зла сохраните люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдите и спасти,
Разве тебе иные предстательницы в бедах и обстояниях, и те твои ходатайцы о нас грешных неимом и к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, Его же умолив, Владычице, да спасение Тобою, славим и в будущем веце Всесвятое имя Сына Твоего и Бога нашего, купно со Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Боголюбивая Царица, неискусомужная Дева Богородице Мария, моли за ныне Тебе возлюбившего и росшегося от Тебе Сына Твоего Христа Бога нашего, подати нам оставление прегрешений, мирови мир, земли, плодов изобилия, пастырем святыню и всему человечу роду спасения, ограды нашей и страны наша, от нахождения иноплеменных заступи, и от междуусобной брани сохрани, о Мати Боголюбивая Дево, о Царице Всепетая, ризою Твоею покри нас от всякого зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша. Всепетая Всеславная Царице Богородице, Мати Всея Твари Содетеля, христианская надежда и заступница, печальных утешения, ненадеющихся и отчаявшихся скорое надеяние, молим Тя, милостиво буди нам грешным, и не остави раб своих, и не отрени моления верных, в скорбях и бедах пред честным образом Твоим избавления требующих, о Владычице благая помощнице, ризою Твоею честною нас защити, и от всех зол избави, моляще Сына Твоего Христа Бога нашего, да спасе души наша, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева днесь предстоит Сыну, руцы свои к Нему простирающие. Святый князь Андрей радуется, и с Ним страна наша торжествует. Нас Боради молит Богородица Превечного Бога. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

Он изменился к лучшему, кажись. Но беды, как назло, не отступили. Напротив, только-только начались. Из-за такого слова отречения